0: Модерна веселица. Народно, забавно, фраерско. Фраер радио.
1: Альпо, акук знамо.